0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Гроза. Глихар сам уготовила да ми потече возничка. И кам на грем здей на контролу вида?
2: Приди з мано, грева клюци. Там ти брез чакани врсто правио контролу вида и испишио туди потердило.
3: Оптометрия и оптика Луция. На Станетови улици 13 во Целио, зравен лекарне.
4: Полетни хит мед SUV Mitsubishi Outlander. Японска легенда с електрифицирано мочио е лахко ваш же от 37 990 евро. Отпелите своега у автохиши Млакар Гробелно.
5: Ищете узнемирене? Преискусите картинг стъзо на стрехи Сити Центра Целие и покажете свои вознишки способности, те уживайте у най-хитрейши забави у месту. Картинг Център Целие.
6: Картинг, картинг, Център Целие.
7: Кер се родио шампиони.
8: Prelistaj novi Mana e-katalog i ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
9: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
13: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
14: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
15: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
16: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 900.